0: Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Ну что, все готово к фильму?
2: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
1: И что в нем такого особенного?
2: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна крус во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
3: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
2: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
4: Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решил остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: Рахами, телефон и дорогая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.

0: و آیا درست است که وقتی که یک نفر کمک میکند و دیگران میبینند همه پگاه پشت خانه او بیروند یا بسیاری ها پشت خانهش بیروند؟ آیا این وریان درست است؟ خب چرا ما از این وریان یا از این ترتیب استفاده میبریم اکثرا؟ خب و چی باید کرد تا ما امیدواریمون انتظاریمون از دیگران کمتر باشد و خودمون اگر دست و بازو قوه و نیرو و توانایی داریم خودمون کار کنیم و خودمون زندگی ما ببریم. چی باید کرد؟ خب همین است سوال های ما و امیدوارم که کمک بهتر نظر های شما رو باز قبول خواهیم کرد و جمع بحث میکنیم. شما در تلگرام بنویسید 828-4-0-107 یا زنگ بزنید 44-6-107-107.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Бесплатная доставка от Кенгуру – легко!
7: Скачивайте приложение «Кенгуру», вводите промокод «Азия Плюс», и ваша первая доставка прямо до двери абсолютно бесплатно. «Кенгуру» 12-12. Всегда и везде.
8: KFC таровати на Европе пешкаш мекунат. Болазати юнони шинос шавет. На огоне карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи таротоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
9: Рахами телефони и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Сделаем паузу.
1: Министерство здравого смысла с Марией Браво.
2: Еще одна громкая новость, облетевшая телеграм-каналы и СМИ. Исследование Стэнфорда. Все главные модели искусственного интеллекта тайно слились в единый искусственный улей. Ученые Стэнфорда обнаружили, что ведущие модели искусственного интеллекта перестали быть конкурентами и превратились в единую глобальную нейросеть. Они обучаются на синтетических данных друг друга, создавая замкнутый синтетический цикл. Анализ показал 98% совпадение в структуре их мышления. По сути, мы больше не выбираем между ChatGPT или Claude, мы просто выбираем интерфейс для одного и того же бога модели. Новая конспирологическая теория от врагов сингулярности. Нас вновь запугивают почем зря. В реальных исследованиях Стэнфордского института человекоцентричного искусственного интеллекта нет ни единого упоминания тайных ульев, общей памяти или 98% совпадения структуры мышления модели искусственного интеллекта. Да, ученые ежегодно фиксируют конвергенцию, то есть топовые нейросети разных компаний все чаще дают похожие.

реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: послужило началом истории современной открывашки. Решение пришло к Фрейзу в виде заклепки – маленького металлического штифта, который крепит язычок к крышке. При поднятии приклепанного язычка он действует как рычаг, открывая отверстие для питья у края банки и издавая характерный звук. Первый дизайн, известный как «зип-топ», представлял собой открывающееся кольцо, которое после использования выбрасывали. Изобретатель вспоминал, что идея пришла к нему после обеда в одном из ресторанов Дейтона. Выпив кофе, он лег спать и проснулся среди ночи. Под действием кофеина его осенило решение. Фрейз не считал себя изобретателем, удобной для открывания банки, поскольку над этим работали с 19 века. Но его заслуга заключалась в новом способе крепления язычка к крышке. Первый прототип новой банки Фрейз продал крупной алюминиевой корпорации, которая внедрила его в производство. Благодаря этому продажи значительно выросли. К 1980 году компания Фрейза уже приносила существенный доход и имела несколько сотен сотрудников, поставляя оборудование для производства банок по всему миру.
1: Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: Зоологи исследовали физиологию львов, в том числе их способности к бегу. В 1976 году ученые из Гарвардского университета приручили двух молодых львов-самцов к беговой дорожке. Ученых интересовало не столько то, с какой скоростью бегают хищники, сколько особенности потребления ими кислорода. Выяснилось, что при беге львы расходуют кислорода более чем в 3 раза больше, чем ожидалось для четвероногих млекопитающих. Это объясняет, почему животные быстро утомляются. Львы способны развивать скорость до 70 км в час. Это почти вдвое быстрее, чем максимальная скорость самого быстрого человека в мире. Усейн Болт бегает со скоростью 44 км в час. Для сравнения, гепард может разгоняться до 128 км в час. При этом львы не рассчитаны на длительные погони. Их мышечная система адаптирована к коротким стремительным рывкам из засады. В их мускулатуре преобладают мощные, быстро сокращающиеся волокна. Они вырабатывают в 3 раза больше энергии, чем мышцы человека, и обеспечивают взрывную силу, но быстро истощаются. Поэтому лев без труда догонит человека на короткой дистанции, но на длинной преимущество будет у выносливого бегуна. Впрочем, проверять это на практике категорически не стоит. Бег рядом со львами крайне опасен. Он воспринимается хищником как поведение добычи и может спровоцировать атаку.
0: Audio Stories.
2: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди.

0: Сервис Яндекс.Погода сообщает: во вторник днем в Москве небольшие дожди, плюс 16, ветер западный, давление 745 миллиметров.
1: Реклама. Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
4: «Радио «Шансон».

0: Audio Stories.
1: В прошлом серьезные наводнения случались примерно раз в 20 лет. Сегодня они происходят каждые 2 года. Все дело в масштабных изменениях ландшафта, в частности, в вырубке лесов. Как показали исследования канадских ученых, сплошная рубка способна радикально менять гидрологический режим местности. Там, где раньше серьезный паводок был редким явлением, после вырубки леса он может становиться практически ежегодным бедствием. Особую роль лес играет в горных районах. Деревья создают тень, благодаря которой снег тает постепенно. Такой медленный сход снежного покрова позволяет почве равномерно впитывать влагу, не перегружаясь. Когда лес исчезает, ситуация резко меняется. Лишенный защиты снег сходит стремительно и практически одновременно на разных высотах. Вместо спокойного стекания воды формируется мощный, концентрированный поток, который может сносить все на своем пути. При этом изменение климата в некоторых регионах, напротив, снижает риск паводков за счет общего уменьшения снежного покрова. Однако вырубка лесов полностью нивелирует этот эффект. Утрата природного защитного барьера сводит на нет любые потенциальные плюсы климатических изменений, лишая территорию естественной системы регулирования стока воды. Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Бирьяни – одно из самых известных блюд индийской кухни. Король рисовых блюд. Его корни, скорее всего, персидские, а в Индии рецепт обрел новые черты в эпоху моголов за счет обилия специй и особой техники приготовления. Основа бирьяни – длиннозерный рис басмати, который дополняют мясом, морепродуктами либо овощами. Главное особенность.

0: Audio Stories.
1: Уровень мирового океана растет примерно на 3,5 миллиметра в год, и к 2100 году вода может подняться на 2 метра. Такая динамика ставит под угрозу существование ряда городов. Венеция уже ощутимо страдает от подъема воды. За последний век город просел на 23 сантиметра. Для защиты используют специальные барьеры, однако их эффективность ограничена. Еще более тревожная ситуация складывается в индонезийской Джакарте. Здесь проседание земли опережает рост уровня океана. За 10 лет город опустился на 2,5 метра, из-за чего власти всерьез рассматривают вариант переноса столицы. Нидерланды, значительная часть территории которых и так расположена ниже уровня моря, демонстрируют впечатляющий опыт противостояния стихии. Амстердам и Гаага удерживаются на плаву благодаря сложной системе дамб и мощных насосов. Страна давно научилась жить в постоянной борьбе с водой. Особо уязвимы островные государства – Мальдивы и Тувалу. По прогнозам, Мальдивы могут оказаться под водой уже к 2050 году. В попытке выиграть время здесь создают искусственный остров, чтобы расширить жизненное пространство. В Тувалу действуют на опережение. Здесь оцифровывают культурное наследие, стремясь сохранить его даже в случае утраты физической территории. В зоне риска находится и Санкт-Петербург. Отдельные районы города расположены всего в 3 метрах над уровнем моря. Существующая дамба способна защитить город при подъеме воды до 5 метров, но такая защита не может считаться абсолютной гарантией. Аудио Stories.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.